борят с фарсон. А я чую, кружу на округу. Я с теми борят с фарсон. Они чуют самотность.